на свете ровный парень. Звали Николай Рептайл. Почему его так звали? Толком так никто не знает. Он был коллекционером.

Коля вовсе не дурак был. Просто интересный парень. Просто это такой стайл. Это Николай Рептайл.